0: CJMR 1320.
1: Точный час в Украине 20.37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.